сильная, самостоятельная, независимая Наташа Подольская на Карибу Арт. Вот, кстати, мужчины боятся сильных женщин. Оказывается, даже готовы бросить девушку, если та начнет зарабатывать больше. Это показал опрос, не я придумала. По словам психологов, для многих мужчин статус основного добытчика остается вопросом самооценки, поэтому разница большая в доходах может приводить к конфликтам или даже завершению отношений, говорят специалисты. Ну, а мы теперь, девчонки, выбираем быть сильными или счастливыми, ну или в спутнике выбирать того, кто не путает зарплату с самооценкой, не считает зарплату все-таки угрозой для своего эго. 11.13 в Магадане, 16 июля на календаре, ты слушаешь радио Карибу Арт. За пультом по-прежнему Наташа Белая. Всем отличного настроения!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: В адеквате. Это состояние, в котором быть намного важнее, чем в тренде, ресурсе или моменте.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Никита Киоссе.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с важного. 16 июля – это день вкусной еды. Правда, есть один нюанс. Что вкусно для одного, то несъедобно для другого. К примеру, шведы обожают сюрстрёминг. Это консервированная квашеная сельдь, которая даже успела стать интернет-мемом. Сотни видеоблогеров пытались съесть эту вкуснятину, но большинство из них выворачивало в момент открытия банки. В жаркой Мексике обожают эскамолес. Блюдо состоит из личинок больших ядовитых муравьев. В Японии любят тухлые яйца, а вот Россия отметилась самым отвратительным салатом в мире. Рейтинг составил некий мировой атлас еды, а салат называется индигирка. Нужно смешать кусочки замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем. 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, он же закон сохранения материи. В своем письме великому математику Леонарду Эйлеру Ломоносов писал: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». Закон получил более полное обоснование в его работах, которые были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России. Также сегодня свой день рождения отмечает Амсукчанский округ. Он был образован 16 июля 1954 года. Однако об этом живописном месте знали еще 100 лет назад. Кочевавшие в тех местах эвены называли эти места Амчукчан, что означает «небольшая топь», и предпочитали селиться в других районах. Все изменилось, когда на Колыму прибыли геологи, которые нашли богатейшее месторождение олова. А еще сегодня Международный день змей. Они всегда занимали в жизни человека особое место. Их либо относили к порождениям ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Не случайно их жители за тысячелетия научились жить рядом даже с ядовитыми представителями пресмыкающихся. Кстати, такие змеи полезны. Их яд – это ценное фармакологическое сырье. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле осудили планы Латвии запретить русский язык в СМИ. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Подробности далее. Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Песков также прокомментировал слова президента Литвы о якобы планируемой атаке РФ на объекты в Прибалтике. По словам представителя Кремля, это лишь свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывать мозги своему населению и готовить его к дальнейшей милитаризации. Для этого, отметил пресс-секретарь президента РФ, нужен образ врага. Поэтому страны региона продолжают втягивать военную инфраструктуру НАТО. Ранее министр культуры Латвии выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом военной обстановки. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С сентября этого года в школах начнет действовать перечень правил при нарушении дисциплины. Согласно порядку, установленному Минпросвещения, педагог сначала делает замечание, а при повторном инциденте привлекает сотрудников, ответственных за соблюдение дисциплины. Доктор психологии Виктория Шиманская объяснила причины такого поведения. За срывом урока могут скрываться разные мотивы. Одни ученики так добиваются внимания и признания одноклассников, повышая свой авторитет за счет учителя. Другие маскируют страх неуспеха. Им проще прослыть хулиганом, чем показать непонимание материала. Иногда причиной становится накопленная тревога или семейный стресс. Эксперт подчеркнул, что учитель не может одновременно вести урок и заниматься терапией ребенка, но игнорировать причину срыва тоже неправильно. Нужна системная работа. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственный за дисциплину педагог проведет с учеником профилактическую беседу. Более половины граждан в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% – для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый – в играх и развлекательных сервисах. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох.

0: Лови удачу! Улыбку на сдачу!
1: Лови удачу на Карибу Арта. Это значит, что четверг продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства о наличии товара можно также уточнить и по телефону 650688. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. А пока впереди любимые хиты за пультом. Наташа Белая, всем большой привет!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето – это возможность загореть по пути на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
2: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу — простая задача.
5: Номер 62300 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением и, конечно же, получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша — компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 650688. Ну что ж, пока продолжаем день под любимую музыку здесь на радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая. Всем отличного настроения!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Никита Киоссе.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: трассой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: КРС.
1: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле внимательно слушают заявление Трампа о новых санкциях. ФСБ предупредило подростков об ответственности за дроперство. Расходы российских семей на продукты выросли почти на 11%. Подробности далее. В Кремле внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Ранее стало известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп готов его поддержать. Мошенники начали вербовать дроперов прямо на улице. Как рассказал Ленте.ру руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, незнакомцы просят прохожих принять деньги на карту или сделать перевод. Взамен жертве предлагают наличные или небольшой процент. Особенно часто такие предложения получают подростки возле школ, торговых центров и спортивных площадок. Соглашаясь, человек становится посредником, через счета которого преступники проводят похищенные деньги. В Центре общественных связей ФСБ России напоминают, что за передачу своей карты или доступа к банковскому счету за вознаграждение грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 3 лет лишения свободы. В более тяжелых случаях наказание может достигать 6 лет колонии. Средняя статистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Новости на радио Карибу Арт.

Кавалера, его жизнеутверждающая баллада безусловной любви, благодарности и принятия на Карибу Арт прямо сейчас. Да, даже в самую пасмурную погоду можно отыскать лучик солнца и во всем находить позитив. А, да, конечно, в самом разгаре наш трудовой день, но вот зато, например, скоро обед. Чем не повод порадоваться? Мне кажется, замечательный. 13:10 в Магадане за пультом Наташа Белая. Всем отличного настроения. Ну а впереди новинка от Басты и Полины Гагариной.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 16 июля.
5: Авен.
4: Противоречивый день. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать. С людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем. Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует.
5: Телец.
4: Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые. И без них успеха не достичь. Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам.
5: Близнецы.
4: Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить, позже вы сможете реализовать их с большим успехом.
5: Рак.
4: Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления. К обсуждению серьезных вопросов лучше вернуться позже. День удачен для деловых контактов и проведения переговоров.
5: Лев.
4: Неплохой день, приятный и достаточно легкий. Правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать. Очень хороши отношения в семье, возможно, получение приятных известий от родственников.
5: Дева.
4: День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не сколько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей.
5: Весы.
4: Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новые оценки собственного поведения. Вероятно, улучшение финансовой ситуации, возможно, получение выгодных предложений.
5: Скорпион.
4: Очень хорош день с профессиональной точки зрения. Есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем. Смелая идея наверняка будет удачно реализована. Поездки, связанные с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям.
5: Стрелец.
4: Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный, с личной. Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав ни завидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен.
5: Козерог.
4: Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем.
5: Водолей.
4: Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждения и решения серьезных вопросов.
5: Рыбы.
4: Для работы день хорош, для отдыха великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями и не упустят своего шанса. Вероятно, появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Киос.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске о России и Украине готовят список военнопленных для нового обмена. Для работающих в России иностранцев предложили изменить платежи по НДФЛ. Россияне страдают от скрытого голода. Подробности далее. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих, передают «Вести». Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту у физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Россияне страдают от скрытого голода. Все витамины получают лишь 14% взрослых. Газета.ру поясняет, что это состояние возникает при достаточной калорийности, но дефиците важных нутриентов. Диетолог Наталья Круглова назвала основные причины проблемы. Главное – несбалансированное питание с исключением целых групп продуктов и недостатком разнообразия в рационе. Повышенная потребность в нутриентах возникает при беременности, грудном вскармливании, детском возрасте и у спортсменов. Также дефицит вызывает заболевания пищеварительной системы, нарушающие усвоение веществ. Для профилактики эксперт рекомендует включать в меню 6 групп продуктов – овощи, фрукты, цельнозерновые, белковую и молочную пищу, а также растительные жиры. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.
10: Не упомянули еще об одном режиме, при котором постоянно скрытый голод, и это минимум первые полгода в армии или в военном училище, когда все мысли сначала о еде, а уж потом о своей крошке. Так что если у тебя легкий перекус, то приятного аппетита под хиты на радио

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
0: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето – это время года, когда есть возможность загорать, когда идешь на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Киоск.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе.
4: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с важного. 16 июля – это день вкусной еды. Правда, есть один нюанс. Что вкусно для одного, то несъедобно для другого. К примеру, шведы обожают сюрстрёминг. Это консервированная квашеная сельдь, которая даже успела стать интернет-мемом. Сотни видеоблогеров пытались съесть эту вкуснятину, но большинство из них выворачивало в момент открытия банки. В жаркой Мексике обожают эскамолес. Блюдо состоит из личинок больших ядовитых муравьев. В Японии любят тухлые яйца, а вот Россия отметилась самым отвратительным салатом в мире. Рейтинг составил некий мировой атлас еды, а салат называется индигирка. Нужно смешать кусочки замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем. 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, он же закон сохранения материи. В своем письме великому математику Леонарду Эйлеру Ломоносов писал: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». Закон получил более полное обоснование в его работах, которые были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России. Также сегодня свой день рождения отмечает Амсукчанский округ. Он был образован 16 июля 1954 года. Однако об этом живописном месте знали еще 100 лет назад. Кочевавшие в тех местах эвены называли эти места Амчикчан, что означает «небольшая топь», и предпочитали селиться в других районах. Все изменилось, когда на Колыму прибыли геологи, которые нашли богатейшее месторождение олова. А еще сегодня Международный день змей. Они всегда занимали в жизни человека особое место. Их либо относили к порождениям ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змей до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Не случайно их жители за тысячелетия научились жить рядом даже с ядовитыми представителями пресмыкающихся. Кстати, такие змеи полезны. Их яд – это ценное фармакологическое сырье. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Не знаю, как так получилось, но я, Иван Высоцкий, всем привет, кто подключился, по какому-то совпадению синхронизировался с праздниками, потому что во вчерашний день лени настолько устал, что заказал доставку с запасом, и вышло так, что сегодняшний четверг вкусной еды проходит без мысли, что приготовить. А в Магадане тем временем четвертый час продолжит его в совместной тусовке Лисицыны, Seven Ever, How We Party в ремиксе Кейтона и Шарапова, нормальная в своей аномалии Юлия Холод и подкачанный Джигана начнем во Всемирный день змеи с диджея Снейка.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Любые пиломатериалы. От бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
9: Специальный проект Карибу

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

Ответочка от меня, Ивана Высоцкого, магаданским рокерам из Seraphim Project под названием Hunter of Lost Souls от Meteor. Ну а дальше не будем снижать градус. Филатов КРС, дай мне сил.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда весной из-под снега появились подснежники, а пресс из-под пузика нет.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Полная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже

0: Пролетарская, 77А.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Эх, молодежь, мне бы ваши годы. Поднимите ваши руки выше и давайте танцевать.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
0: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас современные корты, аренда ракеток и

0: Тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Никита

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра,

0: Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле осудили планы Латвии запретить русский язык в СМИ. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Подробности далее. Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Песков также прокомментировал слова президента Литвы о якобы планируемой атаке РФ на объекты в Прибалтике. По словам представителя Кремля, это лишь свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывать мозги своему населению и готовить его к дальнейшей милитаризации. Для этого, отметил пресс-секретарь президента РФ, нужен образ врага. Поэтому страны региона продолжают втягивать военную инфраструктуру НАТО. Ранее министр культуры Латвии выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом военной обстановки. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С сентября этого года в школах начнет действовать перечень правил при нарушении дисциплины. Согласно порядку, установленному Минпросвещения, педагог сначала делает замечание, а при повторном инциденте привлекает сотрудников, ответственных за соблюдение дисциплины. Доктор психологии Виктория Шиманская объяснила причины такого поведения. За срывом урока могут скрываться разные мотивы. Одни ученики так добиваются внимания и признания одноклассников, повышая свой авторитет за счет учителя. Другие маскируют страх неуспеха. Им проще прослыть хулиганам, чем показать непонимание материала. Иногда причиной становится накопленная тревога или семейный стресс. Эксперт подчеркнул, что учитель не может одновременно вести урок и заниматься терапией ребенка. Но игнорировать причину срыва тоже неправильно. Нужна системная работа. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственный за дисциплину педагог проведет с учеником профилактическую беседу. Более половины граждан в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% – для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый – в играх и развлекательных сервисах. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
2: Искусственный якобы интеллект порой такое выдает, что лучше проверять информацию, особенно если плохо учился в школе или не особо в теме. Что касается доверяющих астрологам, их прогнозы на пятницу услышишь сразу после откровений синоптиков. Высшие пробы, танцы минус, Гаррет Эмори и Аннабель приятно вольются следом за танцующими ангелами Сергея Бабунца. Начнем с атмосферного фейта Торстена Штенцеля и Йорка при участии Незерен. Эксклюзивно на радио Карибу со мной Иваном Вазовым.

красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: 7567А.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Чикаго.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 17 июля.
5: Овен.
4: Жизненный потенциал овнов огромен. Представители данного знака полны силы и энергии. Со многими делами вы способны справиться в одиночку, но сотрудничество будет не только приятным, но и полезным. Поэтому отказываться от него не стоит. Мелкие неурядицы в семье не станут причиной серьезного конфликта.
5: Телец.
4: Хороший день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями. В романтических отношениях, увы, не все гладко. Ваши слова и поступки будут истолкованы ложно, что и станет поводом для ссоры. Весьма острыми будут финансовые проблемы у тех, кто не привык отказывать себе в дорогостоящих развлечениях.
5: Близнецы.
4: Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни. Момент для этого наступил самый подходящий. Родственники простят вам любые промахи. В трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствуют этому появлению общих интересов и увлечений.
5: Рак.
4: Позитивные тенденции сильны. День удачи. На сегодня вы можете заниматься любыми делами. Возможности велики, звезды на вашей стороне. Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время.
5: Лев.
4: Ваша самоуверенность достигает невероятных высот, но она не лишена оснований. День будет очень удачным. Улучшается финансовое положение, вы мудро распоряжаетесь деньгами, делаете удачные покупки. Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны.
5: Дева.
4: Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы.
5: Весы.
4: Благоприятные тенденции сильны, появление серьезных проблем вы можете не опасаться. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким. Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления.
5: Скорпион.
4: У скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатление от этого приятного дня. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики. Сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен. Возможно, романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь.
5: Стрелец.
4: Будьте внимательны к своему имуществу, вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Благоприятная атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями.
5: Козерог.
4: Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком оригинальными, даже экстравагантными. Можно действовать решительно, если вы к этому готовы. Если же в душе еще остались сомнения, не торопитесь, прислушайтесь к подсказкам интуиции.
5: Водолей.
4: Давно составленные планы приходится менять, но у водолеев нет повода жалеть об этом. Новые идеи куда лучше старых. Взаимопонимание с родственниками едва ли будет полным, но по ключевым вопросам вы все же сможете прийти к единому мнению. Финансовая картина благоприятна, расходы не окажутся напрасными, а по случаю приобретенные вещи будут радовать вас еще долго.
5: Рыбы.
4: Проведите этот день в спокойствии, по мере сил противостоять царящим вокруг суете и спешке. Только с теми, кто исполнен оптимизма, вы будете чувствовать себя по-настоящему комфортно. И, к счастью, любимый человек окажется в числе этих людей. Возможно, получение неприятных известий, не исключены проблемы в семье.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Высшая степень любви к песне – это когда она настолько прекрасна, что ты ее не хочешь слушать слишком часто, потому что боишься, что рано или поздно она может тебе надоесть.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни.

0: сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Никита Киос.

свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле внимательно слушают заявление Трампа о новых санкциях. ФСБ предупредило подростков об ответственности за дроперство. Расходы российских семей на продукты выросли почти на 11%. Подробности далее. В Кремле внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Ранее стало известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп готов его поддержать. Мошенники начали вербовать дроперов прямо на улице. Как рассказал Ленте.ру руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, незнакомцы просят прохожих принять деньги на карту или сделать перевод. Взамен жертве предлагают наличные или небольшой процент. Особенно часто такие предложения получают подростки возле школ, торговых центров и спортивных площадок. Соглашаясь, человек становится посредником, через счета которого преступники проводят похищенные деньги. В Центре общественных связей ФСБ России напоминают, что за передачу своей карты или доступа к банковскому счету за вознаграждение грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 3 лет лишения свободы. В более тяжелых случаях наказание может достигать 6 лет колонии. Средняя статистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
8: Новости на радио «Карибу Арт».
10: Расходы российских семей выросли на 11%, а зарплаты у большинства не индексировались несколько лет. При этом Росстат пришел к выводу, что, оказывается, никогда еще мы не жили лучше, чем сейчас. Кто эти люди и в каком измерении существуют? Вопрос остается открытым. Зато я, Иван Высоцкий, с тобой на одной волне и в схожих мыслях встречаю 7 час вечера под душевную версию Orange The Hit Late Night Illuminate, следом за которой Саша Рэй и ремикс Макса Уаза на Youngblood от 5 Seconds of Summer.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Придурковат. Это единица измерения интеллектуальной мощности. Один дебиловат равен 10 придурковатам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит». Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Реальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: «Магадан. Встречай падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Терминология на Карибу.
1: Роялти. Плата за право использовать собственность, в том числе и интеллектуальную, другого лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и

0: Многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
1: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
13: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
8: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет.
9: Радио-шоу
8: Magic Sound.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 2:10 вечера в городе Магадане. Всем по огромнейшим привет. Ну что, встретили новый час. Брахам Level 8, Намп, ну, в общем-то, ремикс на всем известную песню группы Linkin Park. Ну и мы с вами продолжаем вечер этого дня. Четверг, 16 июля на календаре. Радио Калибуарт. Вас рад приветствовать. Я зовут Мирослав Степанов. И вечер этого дня традиционно сообща. Из интересного, любопытного в открытии час. Сегодня у нас замечательный праздник. День вкусной еды. На этом можно остановиться, дальше не продолжать. Но да ладно, нет. Есть сегодня еще день ипотеки в России. Не знаю, стоит ли, в общем-то, как-то его праздновать. Но значение этого дня действительно трудно переоценить. Но это не официальное событие. Поэтому, да, не стоит разочаровываться как-то в своей жизни, и все получится. Обязательно те, кто вот в это дело, так сказать, погрузились с головой, ну, у вас все выйдет. Еще сегодня Международный день змеи, ну и, в принципе, все по погоде. А достаточно тепло, хоть и пасмурно. За окном 16 градусов со знаком плюс. На завтра синоптики обещают, в общем-то, местами, умеренными местами, сильный дождь. Поэтому, да, и до 16 градусов тепла. А Кать Чехов, Даль по курсу, Дэд Гетта, диджей Максимус, гимнастика и диджей Ромео, блок коммерческой информации. И потом вернемся к музыке. Из любопытного, в Киото, в японском, открыли первый в мире храм для плюшевых игрушек Нойгурими Дзиндя. Вот как так, куда можно прийти с своим плюшевым другом, поблагодарить его за годы вместе и даже провести прощальную церемонию. Такая вот штуковина, но весьма трогательное место для тех, кто очень трепетно относится к своим плюшевым друзьям. На этом, кстати, создатели останавливаться не собираются. Храм планирует открыть даже некие мемориальные залы, а также установить плюшевые статуи священных львов. Все, из вестей из любопытного. Вам традиционно вечера доброго, не болеть, не скучать, внимательнее за рулем и отлично проводить вечер этого дня. Поехали!

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Пока.
1: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
4: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Да, друзья, вот все-таки могут итальянцы, но тут ничего не отнять. NRG One. В продолжение часа итальянский, известный весьма итальянский диджей-продюсер, участник проекта «Шангай» со своим ремиксом на «Мадонну». Тут немного из любопытного, правда, в далекое, ну, не сильно, но в далекое. Где-то через месяц, 12 августа, россияне смогут увидеть парад планет, солнечные затмения и метеорные дожди, и все это в один день. Нет, это не конец света. В общем, такая вот штуковина бывает, проходит, собственно, во время парада перед рассветом на небе выстроится Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун. Затем произойдет полное солнечное затмение. Полоса, полная фаза пройдет через Гренландию, Исландию, Португалию, Испанию. Ну и завершится день пика метеорного потока Персеиды. До 100-120 метеоров в час. Такая штуковина. Реклама дали по курсу.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь, 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
12: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
13: Welcome to Chicago!
12: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 30.

0: 36. Телефон 8-914-867-29-69.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: нас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 17 июля.
7: Овен.
8: Жизненный потенциал овнов огромен. Представители данного знака полны силы и энергии. Со многими делами вы способны справиться в одиночку, но сотрудничество будет не только приятным, но и полезным. Поэтому отказываться от него не стоит. Мелкие неурядицы в семье не станут причиной серьезного конфликта.
7: Телец.
8: Хороший день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями. В романтических отношениях, увы, не все гладко. Ваши слова и поступки будут истолкованы ложно, что и станет поводом для ссоры. Весьма острыми будут финансовые проблемы у тех, кто не привык отказывать себе в дорогостоящих развлечениях.
7: Близнецы.
8: Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни. Момент для этого наступил самый подходящий. Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений.
7: Рак.
8: Позитивные тенденции сильны. День удачи. На сегодня вы можете заниматься любыми делами. Возможности велики, звезды на вашей стороне. Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время.
7: Лев.
8: Ваша самоуверенность достигает невероятных высот, но она не лишена оснований. День будет очень удачным. Улучшается финансовое положение, вы мудро распоряжаетесь деньгами, делаете удачные покупки. Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны.
7: Дева.
8: Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы.
7: Весы.
8: Благоприятные тенденции сильны, появление серьезных проблем вы можете не опасаться. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким. Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления.
7: Скорпион.
8: У скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатление от этого приятного дня. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики. Сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен. Возможно, романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь.
7: Стрелец.
8: Будьте внимательны к своему имуществу, вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Благоприятна атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями.
7: Козерог.
8: Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком оригинальными, даже экстравагантными. Можно действовать решительно, если вы к этому готовы. Если же в душе еще остались сомнения, не торопитесь. Прислушайтесь к подсказкам интуиции.
7: Водолей.
8: Давно составленные планы приходится менять, но у водолеев нет повода жалеть об этом. Новые идеи куда лучше старых. Взаимопонимание с родственниками едва ли будет полным, но по ключевым вопросам вы все же сможете прийти к единому мнению. Финансовая картина благоприятна, расходы не окажутся напрасными, а по случаю приобретенные вещи будут радовать вас еще долго.
7: Рыбы.
8: Проведите этот день в спокойствии, по мере сил противостоять царящим вокруг суете и спешке. Только с теми, кто исполнен оптимизма, вы будете чувствовать себя по-настоящему комфортно. И, к счастью, любимый человек окажется в числе этих людей. Возможно, получение неприятных известий, не исключены проблемы в семье.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

трека, друзья, август 24-го. Между прочим, дата выхода этого трека Don't Stop Ivana Knau, по-другому выпущена легендарным немецким продюсером ATB в коллаборации с британским дуэтом Dopamine. В общем-то, масштабный такой вот ремейк классических весьма хитов. Но тут два трека в основе релиза. Это Don't Stop и I Don't Wanna Stop. В общем-то, один 99-го, другой 2003-го. Но такая весьма прикольная атмосфера и очень оригинальное звучание прослушивается трека ATB образца, в общем, того самого 2003 года. А мы с вами встретили новый час, продолжаем двигаться дальше. Четверг, 16 июля, это Радио Хрибар, с вами я, зовут Мирослав Степанов. У нас сегодня день вкусной еды. Хороший праздник, мне очень нравится, особенно в 10 часов вечера. День ипотеки в России и Международный день змеи. Из интересного, бывает такое в жизни. В общем-то, семейная мелодрама покруче любого сериала развернулась в Иркутской области. Брак двух людей, назовем их Елена и Александра, рухнул из-за расстояний. Он был дальнобойщиком, она бесконечно ждала его одна дома с детьми. В итоге, в общем-то, развелись, разошлись мирно. Но дальше семейное древо пошло совсем по неожиданной траектории. Мать Елены осталась одна, и за ней приударил отец Александра, который, в общем, тоже остался как-то один. Скрывать долг бурный роман не получилось, бывшие свекор с тёщей расписались, теперь их супруги Александра и Елена примеряют новую для себя роли сводных брата и сестры. Вообще, каково это и как, да, тут вопрос такой очень оригинальный и... явно поэтому можно снять не одну серию какого-нибудь легко закрученного сериала. А держись, мы ждали Факурс, Бабина, РТМ, Шейм и Слейм, вернее, и блок коммерческой информации крайне на сегодня. А вам традиционно не болеть, не скучать, остаемся вместе, проводим время хорошо, готовимся к пятнице, к выходным, надеемся на хорошую погоду, скрестили пальцы, и все будет тип-топ. Поехали! Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Захвати, но нам стало скучно, больше не интересно. Ну и все, на этом закончили. Я больше не твой член, отвлекаем.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Он на заднем без груза, на медляках запитаемся в узу. Ты опаснее, чем дьявол, но дьявол, походу, теперь моя муза. Ты любишь клубы, клубы любят тебя.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Гарибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Гарибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Адамант. По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

Не пытайся сохранить сны, как жизни повторить и стараться все вернуть.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу, самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 17 июля.
6: Овен.
8: Жизненный потенциал овнов огромен. Представители данного знака полны силы и энергии. Со многими делами вы способны справиться в одиночку, но сотрудничество будет не только приятным, но и полезным. Поэтому отказываться от него не стоит. Мелкие неурядицы в семье не станут причиной серьезного конфликта.
6: Телец.
8: Хороший день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями. В романтических отношениях, увы, не все гладко. Ваши слова и поступки будут истолкованы ложно, что и станет поводом для ссоры. Весьма острыми будут финансовые проблемы у тех, кто не привык отказывать себе в дорогостоящих развлечениях.
6: Близнецы.
8: Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни. Момент для этого наступил самый подходящий. Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствуют этому появлению общих интересов и увлечений.
6: Рак.
8: Позитивные тенденции сильны. День удачи. На сегодня вы можете заниматься любыми делами. Возможности велики, звезды на вашей стороне. Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время.
6: Лев.
8: Ваша самоуверенность достигает невероятных высот, но она не лишена оснований. День будет очень удачным. Улучшается финансовое положение, вы мудро распоряжаетесь деньгами, делаете удачные покупки. Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны.
6: Дева.
8: Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы.
6: Весы.
8: Благоприятные тенденции сильны, появление серьезных проблем вы можете не опасаться. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким. Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления.
6: Скорпион.
8: У скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатление от этого приятного дня. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики. Сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен. Возможно, романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь.
6: Стрелец.
8: Будьте внимательны к своему имуществу, вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Благоприятная атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями.
6: Козерог.
8: Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком оригинальными, даже экстравагантными. Можно действовать решительно, если вы к этому готовы. Если же в душе еще остались сомнения, не торопитесь. Прислушайтесь к подсказкам интуиции.
6: Водолей.
8: Давно составленные планы приходится менять, но у водолеев нет повода жалеть об этом. Новые идеи куда лучше старых. Взаимопонимание с родственниками едва ли будет полным, но по ключевым вопросам вы все же сможете прийти к единому мнению. Финансовая картина благоприятна, расходы не окажутся напрасными, а по случаю приобретенные вещи будут радовать вас еще долго.
6: Рыбы.
8: Проведите этот день в спокойствии, по мере сил противостоя царящим вокруг суете и спешке. Только с теми, кто исполнен оптимизма, вы будете чувствовать себя по-настоящему комфортно. И, к счастью, любимый человек окажется в числе этих людей. Возможно, получение неприятных известий, не исключены проблемы в семье.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: тебе. Прости за смс-звонки и пьяный бред. Но если там внутри осталось хоть чуть-чуть, ты просто скажи.
1: Тебе не нужно моих оправданий, я это знаю, но все же не могу удержать внутри, оно режет и гложет. Невозможно дышать, ты же все для меня, ты же моя семья. Я прошу лишь тебя, научись извинять. Я не сладкий подарок, иногда пропадал до рассвета. Ты хотела любви, а я свои грехи прятал новым букетом. Ты так верила мне и смотрела в глаза, я же помню твой взгляд. Я

0: Билет на двоих. Давай будем кричать на весь двор до утра, все хиты руки вверх. Слишком много давай, я прошу, но ты знаешь, хочу лишь тебя. Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
1: Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
0: Прошу тебя, дай мне еще один шанс, мне не нужен весь мир без тебя. Я хочу снова увидеть твой ласковый взгляд, он завис напротив меня.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: ладно, все к лучшему.
1: Если музыка, то Карибу!
2: У вас классные песенки.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: навсегда.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
3: Take it or leave it.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

далеко. Я сижу, не вижу света подо мной. Ничего, кроме бездны темной, нету. Проведу я рукой, листья с бликами играют. Я совсем не земной, я глубоко.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. My love has got no power, he's got a stronger list.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 17 июля отмечается Всемирный день эмодзи. Это всеми известные пиктограммы, идеограммы и, конечно же, смайлики, без которых не обходится ни один пользователь смартфона. Считается, что создателем эмодзи является Сигитака Курита, сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему эмодзи для пейджеров в начале 90-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры. Кстати, самый популярный смайл в мире – это лицо со слезами радости, но всего насчитывается более 3000 разных эмодзи. А вот в России сегодня отмечают День этнографа. Его празднуют 17 июля в честь дня рождения великого русского путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Это легендарный этнограф, антрополог и член Императорского русского географического общества. За жизнь он создал более 160 научных трудов, однако наиболее известен как ученый, изучивший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Что же касается в целом этнографов, то они изучают народы-этносы и другие этнические общности, а также их происхождение, расселение и культурно-исторические отношения. 17 июля 1948 года в Магадане был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов. Во ВНИИ были созданы геолого-разведочные и обогатительные отделы, плюс отделы мерзлоотведения и строительных материалов. Институт занимался проведением научно-исследовательских работ по вопросам геологии, разведки и эксплуатации рассыпных и рудных месторождений золота и редких металлов, а также угля и рудных ископаемых. Также сегодня отмечается день рождения самого известного в мире парка развлечений Диснейленда. В день открытия 17 июля 1955 года в парке было установлено только 18 аттракционов. Примечательно, что 14 из них работает и сегодня, причем самый старый аттракцион старше парка на 80 лет. Это карусель «Король Артур». Кстати, над пожарным депо на главной улице расположены апартаменты Уолта Диснея. Раньше посетители узнавали о том, что главный сказочник находится в парке по освещенным окнам его квартиры. Сейчас свет в апартаментах не выключается в память о мастере. А еще перед замком спящей красавицы спрятана капсула с тайным посланием. Капсулу откроют в июле 2035 года во время празднования 80-летия годовщины парка. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На
2: новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной сейчас нет. В российских школах оценят психологический климат. Психолог рассказала, полезно ли лениться. Подробности далее. Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости». При этом, по его словам, Москва по-прежнему открыта для дипломатического пути и знает о готовности Турции содействовать урегулированию конфликта. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду на успех мирного процесса в обозримом будущем. Переговоры в стамбульском формате возобновились в 2025 году. Позднее встречи проходили при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах. Россубрнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников, сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями, признавая, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. Психолог Екатерина Кольцова объяснила, что во всем важен баланс между трудоголизмом и полной бездеятельностью. По ее словам, лениться в целом полезно, но только когда это запланировано. Если в расписании специально отведено время, будь то час, день, неделя или даже месяц, для абсолютной непродуктивности это идет только на пользу, так как позволяет психике качественно расслабиться, для чего и существуют выходные и отпуска. Однако, если лень начинает вытеснять рабочие планы, а человек замечает, что перестал ставить амбициозные цели и постоянно переносит ранее запланированные задачи, речь может идти об отсутствии мотивации, физическом истощении или выгорании. В таком случае специалист рекомендует не откладывать визит к врачу. При этом, как отмечает «Комсомольская правда», 27% респондентов считают себя трудолюбивыми и стараются всегда оставаться продуктивными. Официальный курс доллара на 17 июля составляет 78 рублей 31 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 32 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Новости на радио «Карибу Арт».
0: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на «Карибу Арт». По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
5: Ну что, с добрым утром.
6: Доброе утро. Пятничное.
5: Да, к сожалению, не радует солнечной погодой. Но при этом вот я выходила, например, из дома в 7 утра, был плюс 15. Поэтому оно, может быть, и не солнечно, и немножко даже идет дождь.
6: Да, серо,
5: сыро. Но при этом тепло, поэтому, ну, как-то вот с надеждой на то, что все-таки солнышко нас порадует.
6: И больше надежды нету,
5: понимаешь? И выходные, может быть, выдадутся тоже очень теплыми и солнечными. Вот именно с такой надеждой и вступаем в этот новый день. Тем более, это последний рабочий день недели, и это, мне кажется, радует даже больше, чем предвосхищение солнечных дней.
6: Ну, потому что в любом случае сидеть на работе, когда, например, дождь за окном, или сидеть дома, когда дождь за окном, разница вот велика. Как будто бы дома приятнее сидеть, даже если дождь за окном.
5: Ну, это да, это как бы даже никто не спорит,
6: да,
5: наверное.
6: Да, поэтому в целом будем радоваться тому,
5: но
6: что
5: вот для того, чтобы
6: день.
5: В себя как-то интенсивно включиться все-таки в рабочий процесс, несмотря на то, что, может быть, к концу недели немножко настроение и упадок сил, и этот упадок сил как раз придает вот эта вот погода, не очень приятная. Говорят, нужно попробовать метод помидора. Вообще говорят, что это какой-то старый проверенный способ.
6: Но на нем честно... целоваться учились раньше. На помидорах.
5: Нет, Заюш, не про это.
6: Ну, я понимаю. Я говорю, я предполагаю.
5: А, ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, насколько он старый, насколько проверенный. Я первый раз слышу про этот метод. В общем, все, что вам, говорит, нужно для того, чтобы, в общем, включиться в рабочий процесс, таймер. А таймер есть, естественно, у каждого в телефоне. Создатель этого метода, итальянец Франческо Чирилло, использовал таймер в виде помидора, поэтому это стало называться, значит, методом помидора. В конце 80-х в быту использовались вот такие вот таймеры в виде помидора, во всяком случае, в Италии, и поэтому. В общем, смысл такой. Вы ставите себе таймер на 25 минут и активно работаете, ни на что не отвлекаясь. Ну, именно вот на какие-то параллельные дела, там, ни на звонки, ни на письма, не то, что можно, не то, что можно отложить на потом. Вот там все это не отвлекаемся, а именно
6: прям со всей силы работаешь.
5: Со всей силы, да. Зубы стиснули, и 25 минут прям вот интенсивно работаем. Затем 5 минут также интенсивно отдыхаем.
6: А как это интенсивно отдыхать?
5: Это вот так со всей силы.
6: Сел, я не... со всей силы сидишь.
5: И говорят, что нужно так сделать 4 помидора. Ну, вот эти вот, ну, как бы 25 минут отдыхаешь, 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Лучше бы, конечно, наоборот.
6: Ну да, наоборот, да, замечательный тоже метод.
5: И 4 раза. В общем, и после 4-го можно сделать перерыв на побольше. То есть уже не 5 минут, а немножко побольше отдохнуть.
6: Пойду на работу 4 раза поработаю.
5: Да, и в общем, таймер. Можно, говорит, отдохнуть как бы полчаса, а рабочий вот это время этот таймер сократить до 15 минут. Угу. И в общем, но после 4 помидоров вот это сделали как бы это, а потом все по новой.
6: Ну опять, так вот к понимаешь? Тебе начальник заходит, говорит, ты что сидишь? Ты говоришь, у меня 4 помидора прошло.
5: Да.
6: Никаких больше объяснений не нужно.
5: И говорят, что если вы 9 дней рабочих попрактикуете такой... вот этот метод помидора, то, говорят, вы в конечном итоге привыкнете за 9 почему-то дней, уж не
6: интересно,
5: знаю, почему,
6: почему
5: за 9.
6: 9 да. Без выходных.
5: И придете к нужному графику, и, говорят, уже на интуитивном уровне, вот будете 25 минут работать, 5 отдыхать, 25 минут. То есть организм, ну, как-то не организм все-таки, а психика наша.
6: Привыкнет,
5: к этому привыкает, да. И поэтому...
6: Говорят... по крайней мере, сможешь чередовать все-таки хотя бы отдых, потому что иногда вообще не удается, или забываешь об этом, и
5: да.
6: Весь рабочий
5: вот
6: день... находишься
5: да,
6: в полнейшем
5: да,
6: напряжении.
5: Поэтому об этом и говорят, напоминают про этот метод помидор. Но, говорит, его можно применять не только на работе, но и какие-то другие дела, которые требуют сосредоточенности
6: и вовлечения. Я так убираюсь, мне кажется, вот по методу помидора.
5: Да,
6: поприбирался, раз посидел,
5: но
6: сильно
5: у меня,
6: отдохнул.
5: Я тоже так
6: но
5: убираюсь.
6: Только у нас таймер поменьше, там не 25
5: да.
6: минут.
5: Но, говорит, даже можно, вот когда нужно прочитать, например, вот прям обязательно какую-то литературу, ну, которая там нужна тебе для работы, например,
6: вот,
5: для чего-то еще.
6: Получается, ко всему вообще
5: да,
6: можно.
5: Да, и ты не можешь метод. Себя как бы заставить почитать. Вот тебе поставил таймер, 25 минут, не отвлекаясь ни на что, читаешь, 5 минут отдыхаешь, это...
6: Уроки вот с детьми можно, в конце концов, да. так же делать. Ну, вот слушай, возможно, интенсивно включаться в рабочие моменты даже с методом помидор не получится, потому что вот россияне летом часто имитируют бурную трудовую деятельность, проще говоря, делают вид, что работают. Это показало исследование. В теплое время года рабочие процессы неизбежно замедляются, говорят специалисты. По данным исследований рынка труда, более половины россиян признаются, что им тяжело трудиться летом, а около 31% отмечают сильное падение мотивации. Главным отвлекающим фактором становится желание уехать на отдых, вот куда-нибудь, понимаешь, на море. Конечно, мотивация падает. Около 42% работников готовы даже пожертвовать частью зарплаты ради сокращенного рабочего дня летом, так как фокус смещается все-таки на хобби и на прогулки. Также массовые уходы коллег на отдых, говорят, очень тормозят рабочие коммуникации и вообще в целом снижают общую мотивацию сотрудников работать в полную силу. Ну, конечно, ты сидишь уже там вдвоем, сотрудников остались, остальные поулетали. Какая мотивация?
5: Ноль. Но при этом мотивации ноль, но при этом работы, наоборот, количество увеличивается, потому что люди ушли в отпуск.
6: И приходится методом помидора тогда уже пользоваться. Да. Вариантов не остается.
0: Брайс и белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами. У нас старый нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Тихрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
5: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
6: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
5: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
6: Ну, началось.
7: Найдена профессия, которая этим летом на пике популярности.
8: Ну-ка.
7: И это... Та-да-дам-та-дам. Шашлычники! Ой, вы, наши вы хорошие. В июне, с июня этого года спрос на шашлычников вырос аж на 83% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуги составляет около 5000 рублей. Она включает в себя закупку мяса, мариновку, ну и, конечно же, непосредственно жарку шашлыка на вашем отдыхе.
8: То есть ты этого человека?
7: Да. Угу. Вот средняя цена 5000 получается. Ну и, соответственно, оплачиваешь еще затраты, конечно.
8: Да.
7: Видимо, не знаю, россиянам надоело это спорить, кто у мангала сегодня стоит. Они
8: и
7: решили...
8: там, знаешь, потому что хочется человеку, который жарит шашлыки, ему же тоже за столом хочется присутствовать, ну, там, каких-то вот этих разговоров, которые...
7: Ну да,
8: вот, там,
7: ты вечно все пропускаешь, стоишь там у мангала.
8: Да, и вот это в конечном итоге только отвлекся, шашлыки подгорели. А тот раз за 5000 нанял профессионала, который стоит...
7: И бегать не надо по магазинам, ничего покупать, они сами абсолютно все сделали.
8: Прекрасно.
7: Мне тоже очень нравится, по-моему, замечательная профессия.
8: Ну вот, кстати, говорят, что всего нужно 4 простых действия. Может, кто-то сейчас слушает нас как раз дома, перед тем, ну, собираясь на работу, да, для того, чтобы запустить какую-то химическую реакцию в мозге, высвободить дофамин, гормон удовольствия, усилить мотивацию, настойчивость. И вот какие-то микропривычки, говорят, нужно каждый день внедрять в свой это для того, чтобы, опять-таки, хорошо провести день, значит, положительно. Потому что шашлыки что? Шашлыки нас ждут только на выходных, то есть будет хорошая погода. Да?
7: Это да.
8: А так каждый день нужно, значит, в каком-то бодром и немножко хотя бы приподнятом настроении начинать день. Ой, в общем, нужно дышать, прежде чем реагировать. Это одна из привычек. Это помогает регулировать стресс, избегать импульсивных реакций. Глубокий вдох активирует парасимпатическую нервную систему, снимает тревожность и способствует принятию взвешенных решений.
7: Я боюсь, мы будем дышать, как драконы. Чтобы успокоиться.
8: Если вдруг такие... Вот, глубоко, в общем, стоит.
7: Да, да.
8: Потом. Говорят, что нужно заправлять постель каждое утро. Кстати, это уже несколько раз, уже давным-давно.
7: Ой, столько споров на этот счет,
8: да,
7: вообще.
8: Да, по этому поводу. Но, говорят, это первая утренняя задача, которую вы выполняете. Она помогает структурировать ваш мозг, укрепляет чувство порядка, дисциплины и, в общем, очень дисциплинирует заправление.
7: Я никогда не заправляю. Я тоже. Потому что я вот эти... Я вот поверила тому исследованию, которое говорят, нельзя заправлять.
8: Да,
7: значит,
8: да.
7: Кровать, она должна проветриваться, чтобы там...
8: Ну, вот это мы тоже время от времени говорим про вот эту технику, ну, типа техника благодарности. В общем, хотя бы одну позитивную вещь в день нужно записать, потому что благодарность – это мощный инструмент для душевного благополучия. Если вы фиксируете на бумаге какой-то приятный момент, какое-то достижение, какую-то, может быть, встречу приятную, то вы таким образом тренируете мозг видеть светлую сторону вещей. Но именно записать надо вот эту приятную вещь, позитивную. Ну, хотя бы одну. И вот эта самая практика по записыванию этой позитивной вещи стимулирует выработку серотонина, гормона счастья и улучшает восприятие повседневной жизни. А далее говорят, что каждый час нужно делать растяжку.
7: Растяжку?
8: Да, часовое сидение перед экраном вызывает онемение тела, но это все знают, все офисные работники об этом знают, снижает из-за этого концентрацию, потому что вот эти все наши части тела не
7: имеют. И надо раз, и наш шпагат, да? Посреди офиса.
8: Все такие, ого.
7: А настоишь от или это, да?
8: Да-да-да. Ну, в общем, говорит, растяжка помогает улучшить кровообращение, снять мышечное напряжение. Достаточно несколько секунд дотронуться до пальцев ног. Ну, то есть наклониться до такой степени, чтобы кончиками пальцев рук дотронуться до пальцев ног. Поворачивать запястье. Ну, то есть не такую, как вот эта волочковская.
7: Да, не по-волочковски.
8: Нет, ну как-то поскромнее, да.
7: Ну и по возможностям физическим, извините, нам тоже уж рассыпаться-то не хочется.
8: А ты знаешь, этот только наклонился для того, чтобы до кончиков пальцев и раз, и все, и упал. Потому что потом не разогнуешься.
7: Ты встаешь, потянулся, голова закружилась, все, какой там Гранд Батман ваш, невозможно.
8: Да, ну, говорит, можно повращать запястьями, потянуть спину, потому что растяжка...
7: Я спину потянул.
8: Растяжка каждый час помогает восстановить энергию и чувство комфорта, понимаешь?
7: Так, ну что?
8: Так, ну что?
7: Встаем, Танюш, и делаем растяжку.
8: Давай, Заюш, уже в 9 как-то, пока новости будут. Вот
7: это вот вечные отмазки называть. Нужно в моменте встаем и делаем.
9: Цитатник на Карибу Арт.
10: Радио Карибу.
11: Жарить шашлык – это мужское дело. А вот купить, разделать, замариновать, нанизать и посматривать, чтобы не сгорел, может и женщина.
9: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
10: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Киоск.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Греция заблокировала новый пакет антироссийских санкций. Росрыболовству разрешили использовать дроны для проверок. В России стало больше отелей и кафе, куда пускают животными. Подробности далее. Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России и заблокировала его согласование. Об этом пишет газета Financial Times. Афины не поддержали предложение Еврокомиссии запретить транспортировку российского сжиженного природного газа. Греческая сторона предупредила, что в таком случае судоходная компания «Дайнагос» не сможет использовать свои газовозы в других регионах и будет вынуждена продать их незападным владельцам. Стоимость каждого такого судна достигает 300 миллионов долларов. Всего в компании эксплуатируется 27 газовозов, в том числе треть мирового флота танкеров ледового класса «РЦ-7». Ранее послы стран ЕС также не смогли договориться по новому пакету санкций. Следующее обсуждение назначено на 23 июля. Росрыболовству разрешили использовать беспилотники во время контрольных мероприятий. Правила их применения утвердило правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. С помощью дронов инспекторы смогут выявлять незаконное строительство в береговой зоне, сброс сточных вод, использование запрещенных орудий лова и нелегальный сплав древесины. При этом владельцев проверяемых объектов и акваторий заранее предупреждать о воздушном наблюдении не будут. Главное условие в том, что применение беспилотников не должно нарушать требования и законодательства о государственной тайне. Количество гостиниц, кафе и ресторанов, куда можно приходить с домашними животными, за год выросло на 50%. Об этом пишет МКА со ссылкой на исследование. Около 30% владельцев берут питомцев в путешествия, а 22% ходят с собаками в заведения общепита. В прошлом году в стране появился стандарт для путешествий с животными. Сейчас готовится ГОСТ, который планирует распространить также на кафе и рестораны. Официальный курс доллара на 17 июля составляет 78 рублей 31 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 32 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6 километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
12: Ну, началось. Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет.
13: Ну, началось.
12: Говоришь, накладывая коту еду и будя детей.
13: А всего лишь начался новый день.
12: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Но началось новое.
13: Фирменное утреннее шоу на Карибуарт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Ну, началось.
10: 9:04, ты посмотрела, сколько градусов за окном?
5: Нет.
10: 17 июля 2026 год, вы в Магадане. На улице сколько там, Наташа?
5: Плюс 13.
10: Ну ладно, в городе потеплее, это у нас тут плюс 13, потому что, я говорю, в 7 утра у меня было на термометре плюс 15. Вот, поэтому с такими настроениями входим в эту пятницу.
5: А что поделать? Конечно.
10: Да. Вот, кстати, говорят, что бездельничать, я как-то тоже рассказала об этом в новостях, оказывается, что бездельничать – это вообще максимально полезно для здоровья. Никогда себя не ругайте за то, что вы бездельничаете. Потому что это один из лучших видов отдыха для мозга, уверяют психологи. Мы как-то уже, кстати, рассказывали о том, что лучший отдых всегда считалось, что лучший отдых – это смена деятельности. Нет, лучший отдых – это отдых. Это ничего не делание абсолютное. И вот это, то есть если вы просто одну деятельность меняете на другую, считаете, что вы таким образом отдыхаете, нет, это так не работает абсолютно.
5: Все верно.
10: В общем, если человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, он перерабатывает эмоции, он сортирует воспоминания. Безделье, то есть без безделья, то есть если у вас нет такого периода, когда вы просто, вот просто отдыхаете, лежите вот просто так на диване, на кровати, где угодно, если вы этого не делаете, то у вас наступает когнитивная перегрузка. Вы начинаете раздражаться из-за пустяков, начинаете тупить. Поэтому, ну, это крайне важно сделать. Обязательно выделять себе. Вот говорят, что я в новостях рассказывала об этом. Говорят доктора, что нужно прям выделить определенное или час в день. Ну, то есть, вот вы, то есть, прям себе устанавливаете. Допустим, не знаю, там, с 20 до 21 часа
5: я просто бездельничаю. Да.
10: Это или один час в день, или один день в неделю. Вот, как, например, у меня в субботу. Вот.
5: День ничего не делания, класс.
10: Или целый месяц. Вот, то есть, ну, вот прям целый месяц ничего не делать.
5: А
10: ну,
5: как
10: вот
5: отпуск не
10: для этого...
5: А как ничего не делать месяц?
10: Ну, отдыхать. Ну вот как ты едешь, например, не знаю, на месяц в отпуск. И весь месяц пляж, не знаю, море, бассейн, все что угодно.
5: Ну ладно, да.
10: Но при этом ты ж ничего такого не делаешь.
5: Ну да.
10: На обед сходил, на завтрак.
5: Огород не пахать.
10: Да. В общем, обязательно, говорят, определенное время прям нужно для этого выделять. И если есть такие деятельные люди среди моего окружения, большое количество таких людей, которые, как можно сидеть или лежать, ничего не делать? Легко.
5: Абсолютно, это очень
10: здорово.
5: Я
10: могу вообще прям тренинги проводить, потому что я прям могу показывать, как можно лежать. Смотрите, вот так ложитесь, лежите.
5: И лежите.
10: В руках телефон, книжка, просто какой-то сериал по телевизору.
5: Или просто в стену залипаешь, это тоже очень хорошо.
10: Просто спишь, это тоже великолепно.
5: А еще это бесплатно. Но это мы так настраиваем вас, планы на выходные.
10: Конечно, потому что, смотрите, погода неважнецкая, давайте так, да? Вот, что в субботу, воскресенье? Шашлыки, допустим, там кто-то планировал. Ну, навряд ли, ребят, ну куда? Вот, ну такие,
5: если совсем уж
10: такие
5: страшные
10: погоды. Да. Вот, поэтому что? Ну, выделите себе, ну хорошо, не всю субботу, не можете вы себе позволить, там, дети, семья, обязательства от этого тоже никуда не деться.
5: Но домочадцам, хотя... говоришь, свои 8 до 9, все.
10: Да.
5: Мать не трогать.
10: Например, да.
5: К примеру, ну, или там, отца.
10: В любой.
5: Или, неважно.
10: С 3 до 4, например.
5: Да, да. Все, здесь у меня час ничего не делания. Пожалуйста, делайте все сами, как хотите. Я в это время абсолютно отдыхаю.
10: Да, это как мне нравится. Есть большое количество масок по этому поводу. Например, говорит, как приучить детей, ну, не то, что приучить, а отвлечь детей, чтобы они тебя там не трогали, дали тебе поспать. Ложишься и говоришь, я сейчас немножко полежу, как встану, будем делать все вместе генеральную уборку. И все.
5: И никто тебя
6: никто тебя не будет.
7: Потрясающий момент.
6: Девочки, вот, ну, вот, если вы не знали о таком лайфхаке, да, воспользуйтесь. А папа, говорит, как делают, не ложатся, говорит, давайте играть, мальчишкам в основном, давайте играть в мавзолей. Я буду Ленин, а вы меня будете охранять. Да. Боже, вот это для
5: папы. Вот мама, папа, прекрасный, по-моему, лайфхак.
14: Они блондинки, им можно.
15: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

завтра.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 17 июля.
4: Овен.
3: Жизненный потенциал овнов огромен. Представители данного знака полны силы и энергии. Со многими делами вы способны справиться в одиночку, но сотрудничество будет не только приятным, но и полезным. Поэтому отказываться от него не стоит. Мелкие неурядицы в семье не станут причиной серьезного конфликта.
4: Телец.
3: Хороший день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями. В романтических отношениях, увы, не все гладко. Ваши слова и поступки будут истолкованы ложно, что и станет поводом для ссоры. Весьма острыми будут финансовые проблемы у тех, кто не привык отказывать себе в дорогостоящих развлечениях.
4: Близнецы.
3: Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни. Момент для этого наступил самый подходящий. Родственники простят вам любые промахи. В трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений.
4: Рак.
3: Позитивные тенденции сильны. День удачи. На сегодня вы можете заниматься любыми делами. Возможности велики, звезды на вашей стороне. Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время.
4: Лев.
3: Ваша самоуверенность достигает невероятных высот, но она не лишена оснований. День будет очень удачным. Улучшается финансовое положение, вы мудро распоряжаетесь деньгами, делаете удачные покупки. Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны.
4: Дева.
3: Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы.
4: Весы.
3: Благоприятные тенденции сильны, появление серьезных проблем вы можете не опасаться. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким. Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления.
4: Скорпион.
3: У скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатление от этого приятного дня. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики. Сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен. Возможно, романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь.
4: Стрелец.
3: Будьте внимательны к своему имуществу, вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Благоприятная атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями.
4: Козерог.
3: Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком оригинальными, даже экстравагантными. Можно действовать решительно, если вы к этому готовы. Если же в душе еще остались сомнения, не торопитесь. Прислушайтесь к подсказкам интуиции.
4: Водолей.
3: Давно составленные планы приходится менять, но у водолеев нет повода жалеть об этом. Новые идеи куда лучше старых. Взаимопонимание с родственниками едва ли будет полным, но по ключевым вопросам вы все же сможете прийти к единому мнению. Финансовая картина благоприятна, расходы не окажутся напрасными, а по случаю приобретенные вещи будут радовать вас еще долго.
4: Рыбы.
3: Проведите этот день в спокойствии, по мере сил противостоять царящим вокруг суете и спешке. Только с теми, кто исполнен оптимизма, вы будете чувствовать себя по-настоящему комфортно. И, к счастью, любимый человек окажется в числе этих людей. Возможно, получение неприятных известий, не исключены проблемы в семье.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
6: Цитатник на Карибу Арт. Радио Карибу.
2: Ромашковый чай. Это чай, который успокаивает только в том случае, если его выплеснуть кому-нибудь в лицо.
4: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю Радио Карибу.
7: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
8: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
9: Ну, началось!
10: Наташка делает вид, да, что она водит хоровод тут. Да, в общем, что такое? Сегодня в народном календаре, на сегодняшний день, 17 июля, обозначен как день Андрея Нальва.
11: Андрея
10: Нальва.
11: В пятницу.
10: Не Нальва же. К этой дате набирали силу овсяные колосья.
11: Ух ты!
10: Утро сегодняшнее нужно было начинать с овсяной каши, потому что, по поверью, такой завтрак сулит достаток и благополучие. Знаете, те, кто сегодня поел овсяночки с утра,
11: вы
10: будет
11: молодцы.
10: Вам и достаток, и благополучие. Вы большие молодцы. Сегодня не стоит строить и обсуждать планы на будущее. Это может навлечь сглаз. И, соответственно, помешать их исполнению. Не переутомляйтесь и не суетитесь сегодня.
11: Вот, чрезмерный, вайб.
10: Чрезмерный труд в этот день притягивает неприятности.
11: Ой, как все.
10: Можете сказать об этом своему начальнику.
11: Да,
10: скажу,
11: который вас
10: по
11: напрягает.
10: Радио сказали, что чрезмерный труд сегодня неприятности притягивает. Нельзя сегодня занимать и нельзя давать деньги в долг. Возможно, финансовые трудности. Избегайте ссор, особенно с любимым человеком. Ревность и скандалы сегодня могут привести к разладу или даже к расставанию.
11: Кошмар какой.
10: А еще лучше проведите время со второй половинкой. В этот день святой Андрей дарует паре долгую и счастливую
11: святой
10: жизнь.
11: Святой Андрей, святой Андрей, ну где ты был? Ну благослови меня скорее.
10: Нельзя оставлять детей без присмотра, по поверьям, они сегодня особенно уязвимы для дурного влияния.
11: Фломастером на стене нарисуют. Дурное влияние такое
10: да.
11: будет на них.
10: Если на вас попали капли дождя, а на меня
11: попали,
10: сегодня попали.
11: Да. Прям по темечку.
10: Да и мне тоже прям на лицо. Ну, в смысле, с крыши прям вот так. Не надо их вытирать, а я не вытирала.
11: Я не помню.
10: Так и зашла с мокрым лицом. В общем, если попали капли дождя, вытирать их не стоит, потому что им приписывают целебную силу. Все, Заюз, я здорова.
11: Вообще, абсолютно. Обновились, обнулились. Угу. Ага.
10: Нельзя сегодня стирать одежду и чистить обувь. Ходим в грязном.
11: Угу.
10: Потому что если вы будете стирать одежду или чистить обувь, то это считается предвестником беды.
11: Ой, ну вот на завтра оставим это все дело.
10: Сегодня нужно воздержаться от лишних трат. Покупки могут оказаться неудачными, быстро испортятся. Нельзя прогонять бродячих собак, потому что народе верили, что сегодня в их образе может являться защита.
11: Ух ты!
10: Так, народные приметы. Гром гремит.
11: Земля трясется.
10: В общем, если гром гремит, то не Настя задержится надолго.
11: Ага.
10: Будем надеяться, что
11: а Настя придет побыстрее.
10: Да. Будем надеяться, что грома сегодня не будет. Если облачная погода, ну какая облачная, тогда вообще было бы к потеплению.
11: У нас совсем туманная погода.
10: Если богатый урожай ягод, ну, наверное, еще нет, да, ягод никаких. Ну, в Магадане я имею в виду. Только холодной зиме, в общем. Если листья рано желтеют, ну, пожалуйста, не надо. Ну, серьезно, самая середина лета.
11: Мы еще даже не успели посмотреть.
10: Не надо, чтобы они желтели. В общем, они, если рано желтеют, осень придет раньше обычного. Много ос.
11: Угу.
10: Ну, нет, ну, какие осы, дождик, да? То вообще к суровой зиме. Большое количество облаков к теплой и солнечной погоде, но облаков сегодня как-то нет.
11: Даже народный календарь не сулит нам жарких денечков.
10: Да, в общем, астролог и таролог, что тут нам пишет по поводу сегодняшнего дня, название даты переводится с китайского как «получение».
11: Ух ты!
10: Такой день особенно благоприятно завершать ранее начатые дела, видеть результаты своей деятельности. Будет идеально, если в эту дату вы получите зарплату, аванс, премию, возврат долга. Почему вчера нам все это выбросили?
11: Да, это все вчера было.
10: Да, Звезды горячо приветствуют любые денежные переводы, и неважно, каким образом вы их простимулируете. Самые хитрые из нас знают, что в такую дату можно попросить материальную помощь у кого-то из друзей и близких, причем размер не имеет значения. Перевод даже в 100 рублей очень даже хорошо
11: подойдет. Но угрожать людям нельзя, напоминаем. Угрожать нельзя.
10: А, да.
11: Там, он говорит, любыми методами, чтобы... Любыми законными.
10: Этот день желательно провести в тесном семейном кругу. Любые действия, связанные с кровными узами, получат сегодня энергетическую поддержку. Можно устроить ужин с родственниками, позвонить старшим членам семьи, навестить отчий дом, полистать фамильный фотоальбом. В этот день категорически не рекомендуется голодать. Сегодня можно есть,
11: ой,
10: пить.
11: Ой, какая прелесть.
10: Не тревожиться о калориях, потому что все лишнее, все съеденное сегодня нет. Оно отложится в стратегически нужных местах. Само все решится, куда там уходить, короче, всем этим калориям. Сегодня не лучший день для разговоров с начальством, обсуждения сделок с партнерами. Люди слишком зациклены на себе и своих проблемах, и вряд ли кто-то захочет пойти навстречу, поэтому просьбы, к сожалению, останутся неуслышаны. В плане здоровья стоит обратить внимание на позвоночник и область шеи. Появление боли в этом месте означает, что вы совершаете ошибку с энергетической точки зрения, расходуете свои силы неправильно. Имейте в виду, что возникшие в этот день болезни могут иметь наследственный характер, так как вся дата пронизана темой семьи и родственных связей. Собачки сегодня, это те, кто родился в год собаки, складывают свои лапки, умывают руки и откладывают все важные дела на другую дату. Сегодня те, кто родился в год собаки, должны отдыхать.
11: Такие, ну, допустим, гав. Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
12: Сделайте сегодня разгрузочный день, не грузите себя.
6: Ой, реклама.
13: Реклама на радио Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
13: Телефон рекламной службы 65 единиц.
14: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. Митрал, Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
16: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
17: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
18: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
19: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
20: Welcome to Chicago!
19: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
21: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
22: Наш главный капитал –
0: Доверие наших клиентов.
1: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
22: Тотальная свежесть на Карибу.
23: Никита Киоссе.

Полная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Так, ну мы рассказали о том, что нужно отдыхать. Да, для того, да, чтобы не выгорать.
2: Бездельничать.
1: Бездельничать, да. А как еще вот поднять настроение стало известно? По-моему, самые замечательные методы. Вот, например, темный шоколад, еще и вдобавок скумбрию, назвали лучшим продуктом для борьбы со стрессом. По словам специалистов, эти продукты богаты веществами, которые поддерживают нервную систему, помогают организму легче справляться с напряжением. В список антистресс-продуктов также вошли гречка, шпинат, миндаль, ферментированные продукты и сложные углеводы. Ну а самой короночкой всего этого назвали шаурму. Ее прям обозвали, понимаешь, эликсиром отличного настроения, которое заслуженно стало абсолютным антидепрессантом. Это блюдо легко выиграло у стандартного фастфуда, например, у бургеров, той же картошечки фри, был целый опрос, что поднимает больше всего вам настроение. Вот из этих блюд. Говорят, шаурма – настоящий стритфуд-хит. Сочетание мяса и овощей в составе этой вкусняхи еще и критически важно для синтеза нейромедиаторов – серотонина и дофамина и профилактики депрессии. Замечательно.
2: Но при этом, при всем, девушка целый месяц питалась одной шаурмой и похудела. Ты не видела эту новость?
1: Какая прелесть, серьезно? Нет.
2: Перед экспериментом, перед своим, она сдала все анализы, замерила все параметры своего тела. И спустя 30 дней питания шаурмой уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму, а ее объемы, все, которые она измеряла себе, уменьшились на 2 сантиметра. Вот я считаю, это диета.
1: И с депрессией
2: именно
1: поборолась.
2: Та диета, которую мы все заслужили.
1: Мы перед летом просто неправильно худели, понимаешь?
2: Конечно.
1: Вот какая диета нам нужна
2: Конечно.
1: Была. Не всякие этикеты среди земноморские. А просто надо было на любимой шаурме сидеть. Вот. И представляешь, так она двух зайцев одновременно убила. И от депрессии себя уберегла. Еще и лишние килограммы сбросила.
2: Да.
1: Худеем правильно.
0: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске МАГАТЭ потребовала прекратить атаки на ядерные объекты. В РФ стал быстрее дорожать домашний интернет. Россиянам советуют не хранить все сбережения в валюте. Подробности далее. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар беспилотника, при котором погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Об этом пишет Коммерсант. Атака произошла утром 15 июля. Дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и энергодара. Гросси назвал случившееся недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. Международное агентство призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, их сотрудников и территории рядом с ними. В российском МИД заявили, что удар по автомобилю был целенаправленным. В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. По оценкам участников рынка, в первой половине года они уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь прошлый год рост составил лишь 5-7%. Об этом пишут «Известия». Главный редактор «Комньюз» Леонид Коник пояснил, что подорожание обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. Среди причин он назвал увеличение НДС, а также рост прочих расходов провайдеров, включая затраты на электроэнергию, аренду помещений и выплату зарплат. В таких условиях ожидать нулевого повышения тарифов не приходится. При этом эксперт обратил внимание, что некоторые, в основном крупные операторы, повышают цены с существенным опережением рынка. Тем не менее, он выразил уверенность, что ситуация выровняется благодаря высокой конкуренции. Суммарно на российском интернет-рынке работает около 5000 провайдеров, а в каждом крупном городе представлены десятки компаний. Именно рыночные механизмы должны скорректировать действия тех крупных игроков, которые пытаются поднять тарифы значительно выше уровня инфляции и роста собственных затрат. Также специалист подчеркнул, что, несмотря на изменения цен, спрос на домашний интернет по-прежнему остается высоким. Россиянам не стоит переводить все сбережения в иностранную валюту. Как рассказала агентству Prime, доцент РЭО имени Плеханова Татьяна Белянчикова, разумная доля валюты в накоплениях составляет не больше четверти или трети. Остальные средства эксперт советует распределять между рублевыми вкладами и облигациями. При этом валютные операции лучше рассматривать не как способ быстро заработать, а как часть долгосрочного финансового плана. Специалисты также рекомендуют постепенно создавать запас, которого хватит на 3-6 месяцев обычных расходов. Официальный курс доллара на 17 июля составляет 78 рублей 31 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 32 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
0: Сплетничная.
5: Сплетничная.
0: Сплетничная.
9: Сплетничаем немножко пора на звезд наших шоу-бизнеса. Угу. Иногда заглядываем в чей-нибудь кошелечек. 17-летняя Аня Пересильд объявила о запуске собственного бренда одежды, который называется «Анка Пересильд».
10: Ой.
9: По словам актрисы, над проектом она вместе с командой работала больше полугода. Угу. Создание собственного бренда, призналась Пересильд, было ее детской мечтой. Заюшцы, 17 лет, детской мечтой. Это вот...
10: Ну, такие вот мечты, бренд одежды запустить.
9: Да, это вот как мы с Наташкой вне эфира делились, что в этом году какой-то непонятный ажиотаж, мне немножко отходя от темы, да, бренда одежды Анки Пересильд, какой-то непонятный ажиотаж везде по поводу чемпионата мира по футболу.
10: Да, да.
9: почему-то абсолютно все паблики говорят про этот чемпионат мира.
10: Даже кулинарные все, откуда, да, зачем там?
9: Все блогеры почему-то. Что случилось? Что такого знаменательного? Мы просто с Наташкой абсолютно не футбольные человеки. И для нас, ну, как бы это странно. Может быть, ну, действительно, это прям какое-то важнейшее событие там. Почему в этом году?
10: Просто мы не знаем об этом, видишь?
9: Да, да, да. И Олечка Бузова вчера заявила о том, что она с самого детства смотрела, значит, смотрит футбол и болеет там за какую-то команду. И с самого детства она болеет за Месси. А выясняется, что Месси моложе нее. Как она с самого детства за него болеет?
10: Просчиталась, но где?
9: Да. То есть такое ощущение, что выдали какое-то, значит, ну, задание рассказать об этом, да? Но при этом не учли, что Олечка-то постарше Месси. Как она может с детства за него болеть? Непонятно. Вот. Ну, а тут с детства, видишь, Олечка с детства болеет за Месси, а это вот с детства мечтала бренд одежды.
10: Мечтала о бренде одежды, да. Такое название.
9: Детские постанка. Мечты. Почему? Они такие. А у нее, по-моему, запрещено грамме так. Аккаунт ее. В общем, пока коллекцию полностью не показали. Первые вещи уже появились в соцсетях. Для Ани это не первый опыт работы в модной индустрии. Ранее она снималась в рекламных кампаниях российских брендов, регулярно появлялась на модных съемках, а теперь решила развивать собственный модный проект. 17 лет, напомню, да? В общем, ну, все знают, что широкую известность она получила после роли Айгуль в сериале «Слово пацана». Сегодня она занимается музыкальной карьеры, активно развивает личный бренд, ну вот чем бы дитя не тешилось. Но при этом говорят, регулярно всплывают по этому поводу новости, что она практически не учится. Вот, она и сама заявляла, что не собирается она там особо школу заканчивать. Вот, школу-то эту она практически не посещает. Ну вот, такая... И дочка выбрала известных родителей, да. Ну вот как-то так. Наталья Орейро, многими любимая российским телезрителям, теперь просит за свое выступление в России 28 миллионов за час.
10: Ого!
9: Есть 28 миллионов за еще?
10: Нет? Да, дайте две. Наталья Орейро.
9: Хочешь Наташку Орейро? Это 56 тогда будет уже.
10: Кошмар.
9: Если две. В общем, представители актрисы сейчас ведут переговоры, так как начали поступать заказы на корпоративы с участием Натальи Орейро. И за выступление с фонограммой
10: Звезда это с фонограммой.
9: Нет,
10: это...
9: звезда Дикого Ангела за выступление с фонограммой просит всего 19 миллионов.
10: Это come your
9: Lord. Да. А вот без фонограммы уже 28, если живьем будет петь.
10: Вот как.
9: В общем, согласно Райдеру, жить она будет лишь в Рице. А если хорошо, нету в этом городе, вот у нас, например, захотят пригласить ее на корпоратив. 28 миллионов. Какой
10: Рице?
9: Вот где мы возьмем Рице? Нету у нас. Нужен ей двухкомнатный люкс со шторами blackout, заказным меню вегетарианским, потому что она вегетарианка. Даже не знаю, кто-нибудь за 28 миллионов. Ну, потому что наши звезды отечественные, ну, давайте так, ну, подешевле.
10: Ну, знаешь, чуть-чуть как будто бы подешевле.
9: Ну, там, ну, 10 где-то в среднем. Ну, ничего себе, вот почти в три раза.
10: А мы, кстати, себе бесплатно можем это удовольствие позволить.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8-914-850-85-14.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 17 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 19 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в пятницу временами дождь, температура ночью до 14 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

0: Муж Маши Распутиной рассказал о размере пенсии певицы.
1: Ух ты!
0: И признался в том, что артистка сама не знает, какую сумму ей назначили.
1: Угу.
0: Интриги?
1: Интриги.
0: Расследование.
1: Перешушите
0: по словам бизнесмена, он узнал об этом, когда помогал Сюпрюги, почему-то Сюпрюги, через Ю, не через У, Сюпрюги.
1: Немножко по-французски как будто бы, да?
0: Оформить документы в МФЦ. После нескольких обращений выяснилось, что Распутиной начислили пенсию в размере 8000 рублей.
1: Вот это да!
0: Захаров возмутился такой суммой, отметив, что его жена уже более 37 лет выступает на сцене, объездила с концертами всю страну. Вот что Сюпрюк говорит. Все удивляются, когда я говорю, что Марии начислили 8000 рублей. Никто не верит. При этом сама Маша Распутина не в курсе. Ну, то есть все в курсе,
1: да,
0: то есть все окружающие.
1: Он возмущается,
0: тут интервью дают, все возмущаются, а она такая, я не в курсе. Вот, ну, говорит, пока не в курсе размере выплаты.
1: Он не
0: словам,
1: стал говорить ей, чтобы не ранить ее нежное сердечко.
0: И, по словам Захарова, он собирается обратиться в пенсионный фонд, Россия, чтобы все-таки разобраться с этой ситуацией.
1: Потому что, ну, на каком основании вы меня, извините, 8 тысяч? Я что должен ей купить на 8 тысяч? Что она сама себе может купить на 8 тысяч?
0: Слушай, ну, серьезно, что такое 8 тысяч?
1: Кошмар.
0: Ну, чем бы человек ни занимался, он все равно, ну, как бы всю жизь отчисление идет. Ну, что такое, ну, 8 тысяч,
1: это совсем смешно.
0: Это же даже на коммуналку не хватит. У меня коммуналка...
1: И то, ну, больше.
0: Больше.
1: Да, да, у нас, да, больше выходит.
0: А
1: да,
0: уж у Маши Распутиной, там, представляю, какой у нее что-то...
1: Ну, Маша, видишь, раз пока не знает размер своих пенсионных начислений, да, значит, да, пока что как бы пока все нормально, да, и да, слава богу. Да. А, певец Григорий Лепс, вот, например, мы тут, да, 8 тысяч рассуждаем. Певец Григорий Лепс с грустным лицом посочувствовал россиянам с доходом каких-то 200-300 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, на эти деньги большинство граждан каким-то образом кормят двоих детей, а то и больше.
0: То есть он считает, что
1: покупают надо... одежду и собирают их в школу. Как они это делают, я просто не представляю, говорит Григорий Лепс. Это россиянам он сочувствует зарплатой 200-300 тысяч рублей в месяц.
0: А если
1: я
0: бы он
1: дико
0: узнал,
1: извиняюсь,
0: сколько реально получают россияне среднестатистически?
1: Просто сколько получает обычный человек в России. При этом он отметил, что некоторым людям не хватает даже миллиона долларов в день. Россияне, конечно...
0: В день?
1: Да, в день. Ну, у него... подсвёстывает, ну, нормально, уже давным-давно.
0: Фляга ты имеешь?
1: Да, да. В комментариях, конечно, услышав такие заявления знаменитости, опешили и накидали там ему камни.
0: Сделали.
1: Ну, потому что это даже не... Я даже не могу назвать это злостными комментариями, потому что это просто очевидные, жизненные, обычные комментарии.
0: Это вот, знаешь, Заюша, еще раз очередное подтверждение того существования параллельных вообще реальностей в жизни,
1: вот смотри,
0: в нашей.
1: Он сочувствует...
0: То есть есть люди, которые настолько... не знают действительно, как люди другие
1: как
0: живут.
1: Вообще,
0: да?
1: Существует мир,
0: да,
1: устроен.
0: То есть в его понимании якобы все семьи у нас живут на 200, на 300 тысяч.
1: И это сочувствие должно, да, вызвать. А реальные, если бы он... Мне, да, то есть в его вселенной, да, у него даже, да, нет понимания, да, что, да, обычные люди зарабатывают от 15 тысяч рублей, не знаю.
0: Ну, сейчас-то нет 15. Нет,
1: ну, смотря в каких тоже регионах.
0: Ну, нет, МРОТ все равно больше.
1: Все равно больше, да? Да. Но в любом случае, 200-300. Я им не сочувствую, таким людям. Я ими восхищаюсь. Можно мне тоже 300 тысяч, пусть Лепс вот...
0: Меня жалеет. Мне сочувствуют.
1: Да, сам же Лепс является одним из самых высокооплачиваемых российских певцов. Остается он в этом рейтинге.
0: Но при этом у него долги какие-то, по-моему, там.
1: Ох, про долги вот не помню, но вот написано о том, что дает он около 100 концертов в год, хотя раньше их число доходило вообще до 160. А гонорар певца за одно частное выступление составляет от 11 до 15 миллионов рублей, в зависимости от даты, формата и, соответственно, условий мероприятия. То есть за одно просто выступление от 11 до 15 миллионов,
0: конечно,
1: рублей.
0: Конечно, я говорю, оторванное от реальности абсолютно.
1: Как
0: абсолютно
1: можно о чем-либо
0: люди,
1: говорить?
0: Да. У Егорушки
1: Крида? Ой, тут его
0: два,
1: с шаманом,
0: да, да, да,
1: начали сравнивать.
0: Два прошло сольника в Лужниках. Два дня подряд он давал. И, ну, очень много хейта по этому поводу. Мне кажется, только ленивый не высказался. Вот. Ну и Собчак, конечно, тоже не осталась в стороне, потому что она там была. И, в общем, утверждают, что никакого аншлага не было. Как говорит Крид, якобы два дня подряд аншлаг у него был. Организаторы Крида экстренно раздавали бесплатные билеты школьникам, студентам для массовки. Подтверждение в сети опубликовали скриншоты переписок, где как раз студенты говорят о том, что да, нам дали бесплатные билеты на Крида. Вот, схемы зала, в общем, то есть она опубликовала все это, Собчак. Схема зала, где она там говорит, что она скринила за день до концерта и в день концерта. И типа за день до концерта там показывается, сколько пустых рядов, сколько не продано билетов. На следующий день больше половины как бы типа исчезло из этого. Понимаешь, ну просто они вычеркнули, видимо, из продажи и все. Вот. В общем, она рассказала, что лично видела полупустую фан-зону, разреженный VIP-сектор и свободные кресла. Ну, естественно, ну Лужники. Там, ну, это же
1: конечно.
0: Огромное. В общем, что она, вот цитата ее, вскрылись подробности концерта Егора Крида в Лужниках. Оказалось, что якобы накануне шоу организаторы внезапно вывели из продажи тысячи билетов и начали экстренно раздавать их целевой аудитории Крида, школьникам и студентам. По сети уже гуляют скрины переписок, где зумеров, да и не только, пачками зовут на концерт бесплатно, и скрины сайта продаж, где за сутки магически испарились целые ряды. И тут подчеркнуто то, что видела я сама. Откровенно незаполненная фан-зона, разреженный VIP-сектор, пустоты на трибунах. Реального солдаута не случилось, но это не значит, что Крид не справился. Тут все просто объективно. Кризис, у людей меньше денег на развлечения. А второе, Лужники собрать – это реально сложная задача. Ну, но и два концерта вместо одного делать было, как мне кажется, ошибкой. Во второй день, судя по сторис запрещенной сети, явку еще и ливень подкосил.
1: Угу.
0: Еще один максимально странный ход пиара и маркетологов. Зачем жадничать и замахиваться на два дня, чтобы потом судорожно раздавать бесплатные проходки ради нарисованной толпы, когда легко можно было собрать один честный стадион с реальным красивым аншлагом. Ведь такие выступления в Лужниках – это прежде всего имиджевая история. А, в общем, было очень много красивых дуэтов, классных номеров, но солдаута не было. И говорить, что он был, странно. Отсутствие солдаута не делает тебя плохим исполнителем. Это все цитат Ксении Собчак.
2: Ну, началось.
3: Карипотека. Карипотека.
0: Вот так прям, вот так прям сразу и на Карибатеку,
1: вот,
0: да?
1: Да.
0: Ну хорошо.
1: Все по таймингу, моя дорогая.
0: Хорошо.
1: Карибатека.
0: Карибатек, можете заказать у нас какую-то песню для поднятия настроения, может быть. Может быть, песню в качестве поздравления, да хотя бы с пятницы, почему бы нет. Да? Всегда есть повод друг друга с чем-нибудь поздравить. Если нет, не можете придумать сами какой-то повод, можете зайти к нам в телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось, на аватарке там девушка кричит «Доброе утро». И там уже появилась картиночка с праздником, с которым вы можете поздравить абсолютно всех. Чтобы с этим праздником поздравить, можете заказать какую-нибудь песню на ваше усмотрение. А заказать прямо там же, в нашем ТГ-канале, который называется «Ну, началось». Пока ждем ваших заявок. Будем слушать то, что мы сами себе заказали. Мы самостоятельные, сами себе заказывали.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Карибатека.
1: Да, рекомендуем, но не настаиваем. Рекомендуем, но не настаиваем зайти в наш телеграм-канал, который называется так же, как утреннее шоу, но началось, и заказать у нас в комментариях какую-нибудь любую песню на ваш выбор, которая... от которой душа как развернется, да, в эту пятницу. Наташка сказала, там дождь как бы усилился очень, а я как-то без зонта, ну ладно. Вот. В общем, для того, чтобы скрасить эту пятницу под этот хмурый дождь, можно услышать какую-нибудь приятную песню. Заходите, да, пишите название песни, обязательно поставим.
2: Ну или, может быть, знаешь, замотивироваться в последний рабочий день. Вот прекрасная есть песня. Звание главной мотивационной песни отдано легендарному треку Eye of the Tiger группы Survivor. Благодаря мощному...
1: справилась.
2: Да! Это было сложно, но я это смогла. Благодаря мощному ритму и вдохновляющему тексту этот трек из фильма «Рокки 3» регулярно возглавляет списки самых воодушевляющих композиций в истории человечества, по версии различных музыкальных изданий. Этот трек назвали безоговорочной классикой для концентрации, преодоления любых препятствий и мощным мотиватором.
1: Ну, слушаем.
2: Мотивируемся.
1: Тогда, да?

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
11: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
13: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.